0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск,

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была...

0: Участвуйте в розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Ссылки розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
9: А что мне делать?
10: Действуйте.
8: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
13: Неограниченный круг подозреваемых.
14: Это очень круто.
8: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
14: Отлично.
8: В среду и четверг в 18.10.
14: Да.
8: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
17: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
18: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
19: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
18: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
19: Рекомендую.
20: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар. От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
21: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
22: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
23: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
24: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
25: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгения, я из города Талицы. Передаю привет Пороху. Андрюша, я тебя люблю. Прошу поставить для него песню «Вес сливки». Буду я любить. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дай.

0: радио «Дача».
1: Шестые лунные сутки с нами – это день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Прекрасное время для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Еще это хорошее время, чтобы подумать о важном проекте или о том, как достичь желаемой цели. День благоприятен для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса.
0: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
1: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
15: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Жумагуль. Я с Оренбургской области. Хочу передать привет всем моим друзьям, всем моим знакомым и всем тем, кто меня знает. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Согдианы «Лови». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие — в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. Вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. В России утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Как пишет РИА Новости, в документе в частности говорится, что завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения и быть самым калорийным приемом пищи. На него должно приходиться 30-40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до сна. В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности не менее 7000 шагов ежедневно. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Москва-Владивосток» в исполнении Юлии Савичевой. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: чем ближе к человеку выходные, тем чаще он задумывается о путешествиях, о приключениях с друзьями и с теми, кто по-настоящему дорог. Небольшое, длиною в 3 минуты турне мы с вами сейчас совершили вместе с Юлией Савичевой. Маршрут наш был Москва-Владивосток. Друзья, четверг — отличный день для планирования своего досуга на выходные. Пора списываться с друзьями, обсуждать, кто чем будет занят, и искать себе компанию, чтобы в понедельник было что рассказать коллегам. Давайте сегодня думать об этом, а не о всякой там работе. Шучу, конечно же, кто хорошо трудится, тот хорошо отдыхает. Начнем день вместе в компании любимых песен. На очереди хиты группы «Винтаж», Ирины Аллегровой и уже сейчас Евгения Осина.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: каждый выбирает сам, как именно ему жить, на зло ли гороскопом или наоборот в согласии с ними, но зная одно, что противоречить астрологическому прогнозу, нужно сначала его узнать, что там советуют, поэтому не пропустите уже через 5 минут гороскоп на радио «Дача». Расскажу, как прожить этот день правильно самым разным знаком зодиака. И водолеем, конечно же, тоже. До него не пропустите классный веселый хит Настасии Самбурской на радио «Дача». Я вам желаю отличного начала дня.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: всем отличного начала дня на радиодаче «Гороскоп на четверг». Весы, тельцы и раки смогут наладить важные контакты и разобраться в личных вопросах. День подходит для откровенных разговоров и примирения враждующих сторон. Овны, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание резко что-то изменить. Однако не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Сначала все обдумайте. Девы, козероги и скорпионы будут особенно внимательны к деталям. Это хороший день для серьезной работы и задач, требующих концентрации. Полезные предложения не заставят себя долго ждать. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными переменами в планах. Не стоит нервничать. Гибкость сегодня станет главным вашим преимуществом.
1: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

хит Каи Метова, песня «Amor и Mia» продолжает эфир радиодачи. Еще больше классных песен, которые создают летнее настроение, вы сможете послушать и посмотреть в эфире дачного плейлиста радиодачи на Муз-ТВ. А еще там у каждого зрителя есть возможность оставить свое послание. Нужно отсканировать специальный QR-код во время программы и написать сообщение на сайте. Так сделал Геннадий во время программы. Он написал такой текст: «Масяня, давай купим дачу». Мы очень рады, что наш плейлист популяризирует дачный отдых. Смотрите дачный плейлист «Радио дача» на Муз-ТВ по четвергам в 9 утра уже менее чем через 30 минут.

0: характеристики любви в эфире радиодачи дает группа «Краски». В списке «Лучи солнца в окне», «Бессонные ночи» и «Некая пропажа зря». Но зря точно ничего не бывает в нашей жизни. Каждый шаг что-то дозначит, куда-то точно нас ведет. Например, опоздание на работу может подарить вам встречу с человеком, у которого рабочий день начинается чуточку позже. И если бы не это опоздание, вы бы никогда не встретились. В каждом поступке всегда есть положительная сторона. Помните об этом в течение всего четверга, друзья. Пусть эта мысль вас поддерживает. Еще хорошее настроение создадим классными песнями этим утром на радиодаче. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и «Хит не пары».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
19: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Михаил Шуфутинский.
21: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
20: Юлиана Караулова.
19: Отпетые мошенники.
21: Люби меня, люби. Жарким огнем.
19: Легенда. легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
0: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Юлия. Я хочу передать привет Соболевой Вере Ивановне, своей любимой подружке. Я ее очень люблю. Поставьте для нее песню.

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние 10 лет выросла более чем в два раза. Как пишет РИА Новости, на основе открытых данных эта программа была запущена в нашей стране в 2007 году. Тогда размер сертификата составлял 250 тысяч рублей. До 2020-го право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Между тем, с 2020-го маткапитал выплачивается и за первого ребенка. В текущем году пособие на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Таким образом, как подсчитали эксперты, за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла в два раза с 453 до 963 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали о двухэтапной схеме обмана школьников перед ЕГЭ. Сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом зарабатывая дважды. Уточняется, данная схема была выявлена уже на этапе предварительных тестирований, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки. Специалисты призвали родителей поговорить с детьми. Настоящие сливы невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с ботами в мессенджере. Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дубай возобновятся с 1 июня. Как сообщил перевозчик, в будущем месяце полеты будут осуществляться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Напомню, ранее авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем возобновила авиакомпания «Эмирейтс». С 1 мая полеты выполняются 4 раза в неделю. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.

0: Редко какой свободный мужчина в свой пляжный отпуск сможет устоять перед голубоглазой красоткой, да еще с таким именем Лейла. Песня Виктории Дайнек открывает новый музыкальный час на радио «Дача». Мы активно движемся к сезону отпусков. Вчера по этому поводу была новость. Говорят, что туры в Таиланд и Турцию значительно подешевели ввиду падения стоимости доллара. Пишут, что цены вернулись чуть ли не к показателю 2020 года. Вперед, друзья, проверяйте и планировать свой отпуск под лучшую отечественную музыку. Далее послушаем хиты Максим, Юрия Антонова и группы «Руки вверх» уже сейчас на радио «Дача».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: поздравить всех космонавтов, но не с Днем космонавтики, который 12 апреля отмечается, с чуточку иным праздником. Международный день космоса сегодня. Если среди ваших знакомых есть те, кто покорял темную материю, вперед поздравлять. Еще сегодня день полярника, день музы и вдохновения, а также Международный день чая. Вот сколько поводов улыбнуться сегодня вам назвал. Отметить любое из этих событий всегда можно с другом и в компании любимой музыки. Уже через 5 минут здесь расскажу о еще одном интересном событии в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается событие с длинным названием «Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития». Это день о том, насколько разными могут быть люди, привычки, традиции, как важно уметь понимать друг друга, несмотря на различия. Когда мы видим что-то непривычное, в нас включаются древнейшие механизмы психики, появляется чувство страха, и только знакомясь с другими культурами, его можно преодолеть. Давайте сегодня задумаемся об этом.

0: песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Стартует утренняя забава, в которой мы вспоминаем знаковые хиты, те, что играют в эфире «Радио Дача». Вам нужно будет вспомнить песню, в тексте которой есть определенное слово. Сегодня в честь хорошей погоды в столице предлагаю искать песни со словом «облака» в тексте. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Напойте отрывок песни, что первой пришла на ум, и получите возможность выиграть классный приз – набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи! Удачи! Вспоминаем песни со словом «облака».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней забавы из песни «Слов не выкинешь», где вы вспоминаете хиты из эфира «Радиодача», в тексте которых есть загаданное слово. Сегодня в столице шикарная погода. Можно отправиться полежать на каком-нибудь лугу, понаблюдать за облаками, да, просматривать их, какие-нибудь фигуры в них заметить. По этому поводу вспоминали хиты, в которых упоминаются облака. К нам дозвонился Александр из Оренбурга, и вот какой вариант ответа он предложил.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Александр, я из города Оренбурга. На мысль пришла песня Натали «Облака». А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека. Я вас прошу, чтоб вы ответили, и ваш ответ принесут облака. Спасибо, радиодача, и всем хорошего дня и солнечной погоды.
2: Шикарный вариант ответа предложил Александр, еще и спел очень хорошо, ярко так. За это вручаем ему подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Александра, еще раз с победой. Будем слушать оригинал знаменитого хита Натали «Облака» этим утром на радио «Дача».
4: Я

0: не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипка. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
20: Столько условий.
21: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
23: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
24: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете радио

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ через Керченский пролив. Как подчеркнули в кабинете министров, данные средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов. Напомню, ранее в Минтрансе рассказали о правилах проезда автомобилей по Крымскому мосту в текущем году. Так по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Между тем, гибридным авто и электромобилем запрещен проезд через Керчь. Пролив. Их владельцам можно воспользоваться альтернативным маршрутом трассы Р-280. Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до 2 штук. В продолжении выпуска еще одна новость для путешественников. Наступающим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Как сообщили в ассоциации туроператоров нашего государства, это на четверть меньше, чем было зимой. Снижение связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В число доступных стран попали в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия и Индонезия. Эксперты рынка напомнили, пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. И добавили, что в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. В России необходимо разработать и внедрить единый федеральный стандарт питания для школ. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там предложили строить санитарные нормы и правила по принципу светофора, разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом общественники указали на необходимость сохранить гибкость, позволяющую учитывать в школах традиции региональной и национальной кухни. Это все новости к данной минуте.
0: И мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: замечать лучшее в людях и закрывать глаза на их недостатки порой бывает очень сложно, а хорошим человеком оставаться все-таки хочется. Тогда предлагаю сместить фокус внимания с людей на животных и замечать лучшее в них, помогать им. Так, например, волонтеры из Петербурга поступили. Каждую весну в северной столице тысячи серых жаб выходят из леса и ползут к воде, дабы там заняться размножением. Путь у них занимает до 2 недель, представляете? И почти на всем своем пути их поджидают опасности. От хищников до колес машин. К счастью, у земноводных есть волонтеры, которые переносят их из леса к воде. Хорошие ребята говорят, что как только организаторы открыли набор в команду таких спасателей, все вакантные места тут же разлетелись. Волонтеры из Петербурга, респект вам!
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

Москвы, седьмой этаж, который мы слушали на радиодаче только что. Парень научил ее любить. Теперь она никогда не перепутает любовь и сиюминутное влечение. А мы сегодня будем благодарить группу Carte Blanche. Они показали нам несколько новый жанр. Смешали диско и рэп. Получился хит «Плюша». Его услышим в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче уже через 5 минут. Не пропустите. До этого насладимся композицией Николая Баскова здесь, в эфире «Радиодача».

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

что делать, если стало грустно, есть не только у Анны Семенович. Мы тоже знаем один способ поднять себе настроение. Нужно только в пятницу вечером включить эфир «Радио Дача» и наслаждаться шикарным звездным шоу «Назад в будущее». На этой неделе в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянет очаровательная певица Ольга Бузова. Для нее мы приготовили новое испытание – удачный бокс. Оле нужно будет нащупать свои песни. Также обсудим ее новую композицию «Раненые раны», узнаем о планирующихся творческих проектах. Не пропускайте шоу «Назад в будущее» завтра в 17 часов по московскому времени на «Радио Дача».

0: слушателей уже более 68 лет. Представляете? Много в сравнении с человеческой жизнью. Но вот за 68 лет произошли кардинальные изменения в природе. Ландыши теперь можно заполучить не только как майский привет, но и даже мартовский. Такие теплые зимы стали в наших широтах. И весна чаще всего приходит пораньше, чему мы, конечно же, несказанно рады. Красивых подарков вам, друзья. Теплой погоды и отличного настроения желаю в компании «Радио Дача». До финала часа здесь не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Сергея Лазарева.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
13: БАД не является лекарственным средством.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
17: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу для Максима Лопухова, Игоря Кашина, Итальяна заказать песню, которая нам очень нравится. Конечно же, «Колдовское озеро». Ребята сейчас слушают вас и разгружают спору. Хорошо, там есть дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря. Известно, что при ударе украинских беспилотников по Сызрани погибли 2 человека. Как сообщил глава Самарской области, также есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Раненые есть и в Белгородской области. К другим новостям. В правительстве смягчили инициативу о детских сим-картах. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку. При этом информировать его в обязательном порядке не потребуется. Кроме того, Кабинет министров включил в данный законопроект новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Добавлю, рассмотрение этого документа запланировано на текущий месяц. Он включает в себя широкий комплекс решений от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Наш мир создан, чтобы быть несчастным человеком. Это уж точно. В этот пример хочется подольше побыть с человеком сердца, пообсуждать чего-нибудь, поделиться впечатлениями, но работа не ждет, требует прийти в назначенное место и трудиться, а после нее энергии уже ни на какие впечатления не остается. Желаю каждому слушателю радиодачи поскорее встретиться со своими самыми милыми людьми. Ну а мы скрасим ваши ожидания не менее любимыми хитами. Скоро послушаем работы Михаила Шафутинского, группы Любэ и Ани Лорак на радиодачу.

0: если наговорили лишнего человеку любимому, да так, что у него, как в хите Михаила Шуфутинского на радиодаче, сердце разбивается на тысячу льдин, нужно извиняться, друзья, как можно скорее, как можно ярче, например, в программе «Удачный час». Уже в полдень по московскому времени начнем передавать ваши приветы, поздравления, а еще будем исполнять музыкальные заявки. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555, заказывайте любимые хиты. Пока набираете, послушаем композиции Артика и Асти, а также Батра Шукенова на радио «Дача».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкго билоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинкго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Объявление.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
12: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
14: БАТ не является лекарственным средством.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполноценный вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
20: Ведется расследование.
21: Чем займусь я?
22: Меньше слов.
23: А что мне делать?
24: Действуйте.
22: Больше версий.
25: Как ты думаешь, что это?
22: Это «Вечерний детектив».
26: И это все о нем.
22: Абонемент на расследование.
27: Неограниченный круг подозреваемых.
28: Это очень круто.
22: Новые серии.
29: Ох, полетят клочки по заколочкам.
28: Отлично.
22: В среду и четверг. 18:10.
28: Да.
22: На канале ТВ-центр.
30: Милейшее место.
22: Возрастное ограничение 16+.
31: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Сегодня наша подруга Елена Клюева отмечает день рождения на даче. Мы желаем ей позитива, хорошего настроения, исполнения желаний. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. На заключительном этапе они завоевали 578 дипломов. Это на 28 больше, чем в прошлом году. Уточняется, Подмосковье в пятый раз подряд заняло второе место по количеству полученных наград. Из 1115 участников, представлявших регион, 52% стали победителями и призерами. В том числе 111 человек получили дипломы за первое место. Для них предусмотрены выплаты от 300 до 500 тысяч рублей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов в Московской области выросло более чем в 7 раз. Он подчеркнул, что значительный вклад традиционно вносят 3 образовательных кластера на базе гимназии имени Примакова, физтехлицея и технолицея имени Долгих, а также школы-флагмана в каждом округе. Жители Центральной России предупредили о возвращении осенней погоды. Как сообщили в Центре ФОБОС, похолодание ожидается в начале следующей недели. Так, в это время воздух в столичном регионе будет прогреваться всего до плюс 16, что на несколько градусов ниже климатической нормы и сопоставимо с показателями сентября. Более того, прогнозируются кратковременные дожди. Между тем, сегодня в Москве и области аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 31. Таким образом, третий день подряд будет установлен новый температурный рекорд. Вечером, возможно, небольшие осадки. Аналитики Яндекс.Еды выяснили, что пик заказов на категорию готовых обедов в Москве приходится на период с 12 до 13.00. В этот час горожане активно выбирают комплексные обеды и бизнес-ланчи, чтобы перекусить в офисе или дома без длительного ожидания. Уточняется, среди блюд, которые москвичи предпочитают в обеденное время, лидируют пиццы, пепперони и мясная, а также хинкали. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Радиодача. Удачный час.
2: Пришло время передавать ваши приветы, поздравления, признания в чувствах, порой даже извинения, друзья. Это удачный час на Радиодаче. Жду ваши сообщения в группе ВКонтакте Радиодача. В мессенджере Макс. Пишите нам на номер 8-910-00-449-24. А еще, если хотите заказать любимую песню, то звоните нам на студийный номер 8-495-995-2555. Самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть сертификат на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Тот, кто дозвонится в студию пятым по счету и станет обладателем этого шикарного подарка от команды «Радио Дача». Начну с сообщения от Валерии. Она привет из Барнаула передает всем слушателям, всей команде любимого «Радио Дача». Пишет, у нас сегодня дождливо и холодно, поэтому хорошей погоде в столице завидуем белой завистью. Подшаманьте, пожалуйста, чтобы солнышко и тепло и к нам пришли. Валерия, ну изо всех сил постараюсь это сделать. В первую очередь солнечным хитом певицы Зары «Счастье над землей» открывает удачный час на радио «Дача».

0: Дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио Дача. Я Илья, звоню из города Москвы. Передаю привет своему брату Игорю и своим родителям. Всем желаю успеха, счастья, а своему брату успеха в хоккее и победе в играх. И заказываю для всех нас любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать привет своей маме. Ее зовут Ольга. И желаю ей поработать до 6 вечера, а потом со спокойной душой пойти домой. Прошу вас поставить песню Татьяны Булановой «Просто весна». Спасибо большое, радио «Дача».

Первая большая порция ваших теплых слов прямо сейчас будет мной озвучена в эфире «Радио Дача». Друзья, Яна написала, поздравляет любимого мужа Евгения Корыстова с 40-летием. Просит передать вам, Евгений, что вы для Яны целая вселенная. Далее Юля, Оля, Маша, Даша и Лерочка поздравляют с днем рождения Андрюшина Аркадия Анатольевича. Желают крепкого здоровья, благополучия, чтобы вы были счастливым человеком и провели этот день в кругу своих родных и близких. И Алена привет передает своим самым ответственным коллегам из Воронежа, которые сейчас работают, а мы нет, пишет Алена и ставит смеющийся смайлик. Ну, завидуем вам сразу. Алена желает удачи, везения в работе. Ваши начальницы подписались. Интересно, кому был все-таки адресован привет? Хоть бы имена написали, чтобы можно было опознать человека. И Светлана поздравляет лидера группы «Динамит», талантливого композитора и исполнителя Илью Зудина с вручением престижной премии за вклад в формирование музыкального вкуса поколений. Желает ему неиссякаемого вдохновения, множество новых творческих свершений. Присоединяемся к этому поздравлению. Друзья, жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-00-449-24.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Настя, я из Григорьевска. Передаю привет всем друзьям. Их зовут Альбина, Анастасия и Ольга. Желаю им оставаться всегда такими же хорошими подругами. Пусть они будут счастливы. Заказ

0: Дачный час.
1: Продолжаем. Час приветов и поздравлений. Николай, большой привет дяде Гене передает. Желает ему легкой посевной. Друзья, все, кто сейчас трудится под открытым небом, желаю вам погоды самой комфортной, чтобы ни обезвоживание вас не настигло, ни наоборот. Вот так, да. Катюшке из Ульяновска большой привет. Инне отправляется. И Боброву Ивану, который живет в Тюмени, пишет: не переживайте, скоро вахта закончится. Друзья, чуть-чуть, видимо, надо потерпеть. И Татьяна огромный привет своей семье передает. Любимому мужу Ивану, сыну Владимиру, дочери Анне. Пишет: я вас очень сильно люблю. Кооперативу «Гидростроитель» города Усть-Ильимска отдельный привет. Друзья, ваши послания тоже очень жду. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» 8-910-004-49-24. А еще звоните в студию. Есть шанс прямо сейчас у человека дозвониться пятым по счету и стать обладателем сертификата на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Наш номер 8-495-995-2555.

0: карете. Удачный час.
1: Продолжаем удачный час на радиодаче. Валентина, наша постоянная слушательница из Пермского края, поздравляет с днем рождения Чернышову Алену из Омска. Огромный привет ее маме Екатерине Алексеевне передает дочке Соне и Славе, которые сейчас отдыхают на базе. Всем здоровья и счастья, весело провести время пожелала Валентина. Ирина из Москвы привет передает всем дачникам и всем жителям Рубцовска. Пишет сегодня у моей любимой сестры Парафоновой Екатерины день рождения. Желаем ей здоровья, счастья, успехов и удачи во всем. А насчет удачи прямо сейчас Денис Клявер споет. Присоединяемся к поздравлению для Екатерины. Жизнь играет.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из Брянска. Хочу передать свой привет своей маме, созвонной Светлане Викторовне. И всем, кто меня знает, всем, кто узнал. Всем слушателям радио «Дача» огромный привет. Всем желаю отличное настроение и поставьте песню Шумана «Душа нараспашку». Спасибо, радио «Дача».
3: Мы обязательно исполним музыкальное желание Александра, но сначала от команды «Радио Дача» вручим ему сертификат на 10 тысяч рублей в клинику «Варикоза Нет Про». Начните новую жизнь без проблем с венами. Поздравляем! Будьте здоровы, Александр! Прямо сейчас ваша любимая песня.

0: Дачный час.
1: Татьяна огромный привет отправляет в Великий Устюг, особенно начальнику ЖД вокзала. Я скучаю и люблю тебя очень-очень. Также Татьяна написала сообщение для Ольги Николаевны. Привет тебе огромный с берега Белого моря. Ох, как там хорошо сейчас, наверное. Людмила привет передает своей подруге Кристине в зеленый город Подмосковья Истру. Пишет, мы сейчас делаем ноготочки и пьем. А вот название этого напитка, мне кажется, нельзя произносить по закону. Да, то кто потом будет читать ваши сообщения, друзья. Хорошего настроения, отличного солнечного дня пожелала Людмила. Друзья, скоро вернусь к прочтению того, что вы пишете в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Иркутской области, город Братск. Хочу передать привет своему любимому человеку и поставить песню «Юта, любимый мой». Моего любимого зовут Анатолий.

еще немного ваших сообщений озвучу в эфире радио «Дача». Друзья, привет в поздравлении и признании в любви. Вот, кстати, сегодня признание в любви чего-то не достает. Может быть, исправим эту ситуацию в группе ВКонтакте «Радио «Дача». Виталий, привет всем слушателям из Челябинской области. Передает из города Миасс. Шлет привет всему хоккейному сообществу города. Желает удачи. Поддерживаем. Побед вам, хоккейное сообщество города Миасса. Татьяна, огромный привет своей коллеге и по совместительству подруге Барановой Юлии передает. Желает удачного рабочего дня. И к этому моменту я прочитал все поступившие к нам сообщения, друзья. Никогда такого у меня еще не было. Горжусь собой. И жду еще больше теплых слов в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» 8-910-004-49-24. Успеете написать весточку до финала программы «Удачный час»? Осталось совсем мало времени. Дима Билан в эфире «Радио Дача». Далее.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю всех полярников, связанных с Северным полюсом, днем хорошим. Летайте дальше туда, осваивайте Север, берегите мир. Желаю всем полярникам, летчикам, всем, кто связан с Севером, здоровья, мира и добра. И пусть прозвучит песня в исполнении Анны Герман «Надежда». Из

0: «Удачный час».
1: И будем завершать программу «Удачный час» на радиодачу вот какими сообщениями. Екатерина из Челябинска привет передает своей доченьке Лизульке, которая впервые помогает маме с приготовлением обеда. Желаю вам удачи и чтобы все получилось очень вкусным. Елена далее привет любимому мужу передает Михаилу и сыночку Костику. Люблю вас еще. Алена адресует привет всем жителям города Медынь. Пишет: «Дача, мы тебя любим. Всем отличного настроения». Настроение. Но мы все-таки радио, дача. Но и дачу тоже любить можно. Маргарита, привет всем жителям Нового Уренгоя. Высылает, пишет: «Скорее бы настоящая весна. Всем тепла. Шлю вам лучики солнца, Маргарита из Москвы. У нас погода шикарная, как бы не сглазить». На этом, друзья, все. Удачный час завершен. День вы продолжите в компании Марии Федоровой, которая уже ходит по студии. Радио дача улыбается. Вот свет мне включила. Я, Дань Борисов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю отличного дня.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
5: 16+.
0: Удачный час.
6: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Дарья, и я из города Кирова. Хочу поздравить свою любимую начальницу Елену Александровну с днем рождения, пожелать ей отличного настроения и терпения.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На участие в ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, добавив, что ОГЭ пройдут почти 1 700 000 учащихся. В ведомстве рассказали, экзамены состоятся во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. Там же подчеркнули, в местах проведения тестирований создадут комфортные условия. При жаркой погоде экзаменуемых обеспечат водой, исключат проведение мероприятий и шумных работ вблизи экзаменационных пунктов, а также предусмотрят возможность оперативного оказания медицинской помощи. Российские железные дороги дополнительно назначили 165 сезонных поездов на лето. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он добавил, что вся система компании уже готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено больше мест. Увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Кроме того, Олег Белозеров рассказал, в сентябре РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой личности через МАКС. А в 2028 году станет возможен запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России. Международному дню чая, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса изучили запросы россиян со словом «чай» в чате с Алисой AI. Выяснилось, что сограждане чаще всего спрашивают у искусственного интеллекта, какой чай понижает давление, какая страна изобрела чай и что полезнее, чай или кофе. Отдельная категория запросов связана со способами заваривания. Чаще всего пользователи интересуются, как правильно заваривать пуэр, зеленый чай и иван-чай. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

В эфире радиодачи свою любимую песню. Напомню, скоро-скоро все будет. Начнем с Иванушек Интернешнл и группы ПМ. И от вас принимаем музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Номер телефона все тот же 8495-995-2555. Звоните, оставляйте привет и поздравления. И не забудьте закрепить их своей любимой песней. Она и прозвучит в финале часа. Меня зовут Мария Федорова. Всем большущий привет отправляю.

0: Радио Дача, новинка от игры крутого и Алсу, композиция «Мама не знает». Очень долго этот творческий союз настраивался, видимо, на нужную волну. И вот, наконец-то, появилась долгожданная песня. Первая совместная, надеемся, что не последняя. Клип, кстати, тоже уже есть. Если не видели, смотрите на просторах интернета. А в эфире Радио Дача, ловите хиты от группы «Корни», «Рады рай» и «Надежды Кадышевой». Вы слушаете Радио Дача. Всем привет!
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
2: Я беременна.
3: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: бесконечно долгим, значит, вы просто устали или вам скучно. Так, срочно ищите плюсы в своей работе и заряжайтесь отличным настроением в компании «Радиодача». Впереди у нас классная песня Анатолия Цоя. И будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Ведется расследование.
16: А чем займусь я?
17: Меньше слов.
18: А что мне делать?
15: Действуйте.
17: Больше версий.
16: Как ты думаешь, что это?
17: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
17: Абонемент на расследование.
19: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
17: Новые серии.
19: Ох, полетят клочки по заколочкам.
18: Отлично.
17: В среду и четверг. 18.10.
18: Да.
17: На канале ТВ-центр.
20: Милейшее место.
17: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена. Звоню к вам из города Дятьково Брянской области. Хочу поздравить моего любимого брата Гурикова Николая Викторовича с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия. А в подарок поставьте, пожалуйста, для него песню «Фантазер». Спасибо. Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11 классов. При этом он напомнил, что с 2028 года устный экзамен по данному предмету начнут сдавать ученики 9 классов. История станет третьим образовательным испытанием для девятиклассников. Экзамен будет проходить перед основным государственным экзаменом, предположительно, в период с января по апрель, и станет форматом допуска к ГИА. В ближайшие годы в столице появится 50 новых медиакиосков вместо старых киосков печати. Их разместят у станции метро, МЦД, МЦК, остановок, а также в жилых районах и центрах города. Первые 7 таких точек открылись в прошлом году. Новый формат вызвал большой интерес у москвичей. Продажи книг и прессы выросли более чем вдвое, а аудитория расширилась за счет молодежи и семей с детьми. Помимо печатной продукции, в медиакиосках можно купить кофе, сувениры, товары первой необходимости, зарядить устройство и забрать интернет-заказы. Промышленный туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка в Китае. Наибольшим спросом туристов пользуются автомобилестроение и роботизация, пишет Интерфакс. Спрос активизируется на промышленные туры осенью, так как открывается сезон выставок. Подробные программы рассчитаны на поездку от 7 до 10 дней. Команда «Радио Дача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будет ждать шикарное шоу и дорогие супер-хиты сердцу. На одну сцену в этот вечер выйдут Полина Гагарина, Денис Клявер, Михаил Шафутинский и другие звезды. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Слава с композицией «Попутчица» прозвучит далее в нашем эфире. Всем отличного дня. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

олицетворяет лунную энергию и воспринимается как символ долголетия. Удачников, свое мнение насчет зайцев, они считают, что им в огороде не место. Там должно все цвести, расти и благоухать. И мы на Радио Дача весь дачный сезон будем вам помогать разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И не пропустите песни для души на радиодаче в исполнении Ирины Аллегровой и Николая Баскова. Совсем скоро.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Это Ева Польна на радиодаче. Одна из ее свежих песен. Композиция «На свободу». Еще больше новинок нашего эфира вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Разумеется, заходите, слушайте. Те, что понравится, заказывайте в эфире «Радиодача». Напомню, номер для ваших заявок 8495-995-2555. Аппарат телефонный в режиме ожидания. И в ожидании другие замечательные хиты на «Радиодача». Будем слушать Полину Гагарину, Нюшу с Чинконгом и Наташу Королеву совсем скоро.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Все ближе и ближе новый музыкальный час на радио «Дача». Скоро туда отправимся, но сначала порадуем кого-то любимой песней. В рубрике «Удачные моменты» чуть раньше послушаем хиты Ольги Бузовой и группы «Браво». И, кстати, на этой неделе Ольга Бузова станет гостьей звездного шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Слушайте эфир в эту пятницу в 5 вечера по московскому времени.
1: Реклама. Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Ведется расследование.
6: А чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте.
7: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
7: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
7: В среду и четверг в 18:10.
13: Да.
7: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Птичникова Вера. Я из подмосковного города Фрязино. И хочу передать привет своей любимой доченьке Оле Птичниковой и своему сыну Птичникову Андрею. И прошу передать для них песню «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. И также пожелать им хорошего дня. Спасибо.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Мелодраму «Запасная жена» покажет телеканал «Россия». Хоррор «Обезьяна» стартует на ТВ-3. Начали съемки военно-приключенческого фильма «Ханна». Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера фильма «Запасная жена» состоится на телеканале «Россия». В центре сюжета история Насти, у которой, казалось, все есть. Уютная жизнь в Санкт-Петербурге, любимый муж, успешный хирург и сын-подросток. Но внезапная смерть мужа во время поездки в родное село переворачивает ее мир. Приехав на похороны в надежде найти поддержку у родственников, героиня сталкивается с ледяной враждебностью и шокирующей правдой. У Максима было две семьи, настоящей любовью всей его жизни считалась Вера. А для всех в селе Настя была лишь запасной женой. Премьера состоится уже в эту субботу. Российская телепремьера фильма «Обезьяна» состоится на ТВ-3. Фильм рассказывает о братьях-близнецах, которые в детстве нашли игрушечную обезьяну, убивающую людей. После долгих попыток уничтожить ее героям удается избавиться от обезьянки на 25 лет, но она возвращается. Напомню, в российский прокат фильм вышел в феврале прошлого года, а премьера на ТВ состоится сегодня в 22:45. Стартовали съемки фильма «Ханна». Это трогательная драма о маленькой девочке, чья жизнь переворачивается с началом Второй мировой войны. После ареста отца в нацистской Германии семья Ханны бежит в Ленинград, где их застает Великая Отечественная война. Оставшись без матери, героиня находит близкого человека в лице соседки по коммунальной квартире Марии. Любовь и забота женщины не могут полностью спасти девочку от ужасов войны, но могут помочь их преодолеть и сохранить веру в родительскую любовь. Картину снимают в Москве и Санкт-Петербурге и обещают уже исполнить ее к осени этого года, а в широкий прокат фильм может выйти в 2027. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Далее в начале нового музыкального часа в нашем эфире прозвучит Feist of Family с композицией «Я буду». Всем отличного дня и настроения.

везде идет дачный сезон, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра для вас шикарная подборка любимых хитов, сочные клипы, полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Кстати, вы тоже можете своим советом поделиться, сканировав специальный QR-код на экране во время эфира. Вот, например, Дрюня уверен, чай, дача и соседи – все, что нужно для хорошего отдыха. Сегодня Всемирный день чая. Поздравляем! Чаевничать будем далее в компании «Радиодача». Послушаем отличные песни в исполнении Димы Билана, Вики Цыгановой и Михаила Круга в дуэте и Юлии Михальчик. Оставайтесь с нами!

радиодачи Дима Билан с композицией «Что-то на родном». Кстати, самые родные запахи, согласно опросу, это запах сахарной ваты почему-то, выпечки, которую бабушка пекла, еще ассоциация с чем-то родным, это запах книжного магазина и маминых духов. Бывает так, вот идешь по улице и что-то подобное учуешь, уловишь, и бац, ностальгия окутывает. Вот, пройдем дальше, будем слушать другие любимые песни на радиодаче в исполнении Вадима Байкова, Ани Лорак и Дмитрия Маликова. Всем большое

0: количество одиноких людей в мире выросло как минимум на 100 миллионов. Видимо, свой человек все никак не встретился многим. Так, приятных вам поисков желаем. И приятного наступающего вечера в компании «Радио Дача». Скоро встретимся с любимыми песнями, послушаем музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и композицию Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Зифа. Я из города Москвы. Хочу передать огромный привет моей дочке Динаре и внучке Лизе. Хочу сказать, что они для меня все. И хочу передать песню группы «Руки вверх». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11 классов. При этом он напомнил, что с 2028 года устный экзамен по этому предмету начнут сдавать ученики 9 классов. История станет третьим обязательным испытанием для девятиклассников. Он будет проходить перед основным государственным экзаменом, предположительно в период с января по апрель, и станет форматом допуска к государственной итоговой аттестации. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации дипфейков, фальшивых видеозаписей, которые невозможно отличить от реальных. На таких видео звезды или официальные лица якобы рассказывают о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях. В основе схемы рассылка сообщений о специальных выплатах семьям и с детьми. Чтобы получить деньги, человека направляют в мессенджер или на фишинговый сайт, визуально полностью копирующий портал госуслуги. При вводе персональных данных и банковских реквизитов человек лишается всех средств на счете. По данным Ассоциации туроператоров, в летнем расписании авиакомпании количество рейсов из России в КНР выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В неделю запланировано около 300 рейсов. Российские туристы смогут улететь без пересадок в 17 китайских городов. Полеты выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. При этом растет доля Дальнего Востока. Частота рейсов по маршруту Владивосток-Пекин выросла почти вдвое. В тройке городов, значительно нарастивших количество вылетов, Владивосток, Хабаровск и Иркутск. Кроме того, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург прибавили по 6-8 рейсов в китайские города. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроет певец Стас Михайлов и его композиция «Все для тебя». Всем отличного настроения и доброго дня. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас.

с вами всю неделю немного одиноко, без зажигательных танцев на радиодаче. Вот, наконец-то, завтра они вернутся в эфир вместе с программой «Диско-дача». Снова отлично потанцуем вечером с 20.00 до 23 часов по московскому времени. Присоединяйтесь все и дома, и на даче «Радиодача» с вами. И на работе тоже мы вместе. Скоро будем слушать и подпевать хитам Анжелики Варум и Натали.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: в 9.00 в воскресенье в 9.30. Это для вас шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. От вас тоже будем ждать ваш добрый дачный совет. Как его отправить? Отсканируйте во время эфира QR-код на экране и что-то напишите. Вот, пожалуйста, Дарья написала: а я отдыхаю на даче, а пока любимый на работе. Вот молодец, Дарья. Все у вас поровну, я смотрю. Музыка любимая лучшая для вас на всех хватит, я уверена. Будем в ближайшие минуты слушать певицу Максим, Михаила Боярского и Диму Билана. Приятного вечера вам.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: И по жаре, и по похолоданиям, соответственно, и по снежным покровам. В общем, не знаем, что будет дальше, но в ближайшие недели обещает быть пока еще более-менее теплый, а уже следующая в Москве будет прохладная, поэтому обувь теплую и одежду далеко не убирайте. Мы же вас согреем и освежим любимой музыкой радиодачи. В ближайшие минуты послушаем Султана Лагучева и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Очень рада слышать вас. Меня зовут Лиля. Я частенько вам позваниваю. Вашим песням мы все несказанно рады. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Ногинский район, Московская область. Сама я родом с Ярославской области. Ну, так получилось, что я здесь оказалась. Прошу передать приветы моим друзьям Николаю Силкину, Саше Журавлеву и Фирузу Умару, для которого хотел бы заказать песню Дмитрия Колдуна «Королева красоты». Спасибо.

0: радиоудачи с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, задача нововведения – создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. Апробация оценки проведения прошла в Луганской Народной Республике, Чечне, Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, охватила почти 90 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания, например, двухуровневую зачет-незачет, трехуровневую, образцовое, допустимое, недопустимое и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии. Мошенники начали обманывать россиян, желающих купить билеты на поезд или самолет. Они рассылают письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, угрожая отменой брони или, наоборот, предлагая скидку. Аферисты маскируют адреса отправителя, заменяя похожие символы, например, латинскую «С» на русскую «С», чтобы письмо выглядело как официальное. Стало известно, что привлекает женщин в мужчинах. Согласно одному из исследований, на первом месте голос, приятный тембр и грамотная речь важны для 60% женщин. Далее следует взгляд и мимика, а также улыбка и смех. Из внешней детали ценятся сильные руки с венами, красивые кисти и ухоженные ногти. Борода нравится 16%, мужскую прическу отметили только 9%. Среди красных флагов, которые могут оттолкнуть женщин, назвали неприятный запах, мятая одежда, грязная обувь, неухоженные ногти, тревожное и суетливое поведение, а также избегание зрительного контакта. В Сочи фермеры впервые срезали выращенную в России гроздь бананов. Эксперимент признан удачным. Главное отличие отечественных бананов от импортных – они вызревают не в пути, а в оранжерее. Уже на четвертые сутки после среза плоды желтеют и готовы к употреблению. Вкус ярче, а питательных веществ больше. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Юлиана Караулова «Ты не такой».
1: Прямо сейчас.

осталась эта рабочая неделя, но ничего, завтра уже будем размышлять о том, как проведем выходные. Но сначала запустим нашу фирменную машину времени на радиодаче и поприветствуем в звездном шоу «Назад в будущее» новую гостью уже не впервые. Ольга Бузова будет в нашей студии. Проведем с ней целый час музыкально и интересно. Присоединяйтесь и вы завтра в 5 вечера по Москве. В ближайшие же минуты ловите песни для души на радиодаче в исполнении Валерия Леонтьева и группы «Республика». Отличного вечера вам! We'll be right back.

0: Пятница, друзья, считанные часы остались, и она наконец-то наступит. А завтра мы, по нашей доброй традиции, будем подводить музыкальные итоги уходящей недели. Хит-парад «Горячая десятка» начнется в 7 вечера по московскому времени. А присоединяйтесь и узнайте, какие композиции наши слушатели заказывали чаще остальных. И премьеру недели для вас готовим. Стас Михайлов и Люся Чеботина представят свою новую совместную песню, которая называется «Обнимай». Все это завтра. В ближайшие же минуты насладимся классными уже знакомыми песнями от Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и Алисы Мон на радио «Дача». Добрейшего вечерка!
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: уезжать из студии «Радио Дача», потому что через 10 минут здесь появится Сергей Черноусов и проведет с вами прекрасный вечер. Мы же встретимся завтра, так что разлука будет недолгой. Напоследок обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит «Хабиба». Всем пока! С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank. ООО «ВБ-банк».
19: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
20: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
23: Ведется расследование.
24: Чем займусь я?
25: Меньше слов.
24: А что мне делать?
23: Действуйте.
25: Больше версий.
23: Как ты думаешь, что это?
25: Это «Вечерний детектив».
23: И это все о нем.
25: Абонемент на расследование.
26: Неограниченный круг подозреваемых.
24: Это очень круто.
25: Новые серии.
26: Ох, полетят клочки по заколочкам.
24: Отлично.
25: В среду и четверг. 18.10.
24: Да.
25: На канале ТВ-центр.
23: Милейшее место.
25: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дима. Я из Ульяновска. Я хочу передать привет Данилу, своему другу, и Кириллу. Хочу пожелать им хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы они были здоровы. И хочу поставить песню «Комбинация не забывай». Спасибо, Радио

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: радиоудачи с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. 90 тысяч москвичей освоили новую специальность в Центре профессии будущего за последние 2,5 года, сообщила замэр Анастасия Ракова. Лидерами по востребованности стали промышленное строительство и ЖКХ, транспорт, IT, а также индустрия гостеприимства. Чаще всего горожане переучиваются на операторов станков с ЧПУ, токарей и швей. При этом 80% учеников находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%. Электросамокаты, электровелосипеды и другие средства индивидуальной мобильности в России планируется поставить на государственный учет с выдачей номерных знаков. Соответствующее поручение МВД и Минтрансу включено в правительственный план повышения безопасности дорожного движения. Он рассчитан до 2030 года, а часть задач до 2036. Регистрацию СИМ необходимо обеспечить к 2028 году. Цель нововведения – сделать движение с участием самокатов и подобного транспорта более безопасным и прозрачным для всех участников дорожного движения. Кроме того, уже в текущем году Минтранс совместно с регионами должен подготовить планы по созданию специальной инфраструктуры для таких устройств, в частности велодорожек, зон с ограничением скорости. В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь и гроза. Непогода сохранится до 8 часов вечера завтрашнего дня. Водителям рекомендуется парковаться в безопасных местах и быть внимательнее на дорогах, пешеходов обходить рекламные конструкции и не оставлять детей без присмотра. Короткие экстренные номера 101 и 112. Кроме того, дождь с грозой прогнозируется и завтра. Объявлен желтый уровень погодной опасности. До субботы действует предупреждение о высокой пожарной опасности 4 класса. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек. Евро будет стоить 83 рубля 27 копеек. Это все новости на сегодня. Катя Лель с композицией «Мой мармеладный» сразу после выпуска. Всем отличного вечера. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

вами летим навстречу нового дня. Завтра уже пятница, что для многих только в радость. Финальный рабочий день, после которого появятся выходные. Стоит отметить, завтра в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени. Ждем в гости Ольгу Бузову, для которой приготовили несколько новых испытаний. Звездный гость должен угадать свою песню в рубрике «Удачный бокс». Ей нужно будет нащупать каждый из хитов.

0: женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Кстати, как вопрос о женской дружбе, вызывает немало споров. Ну а также рождаются прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Наташи Королевой, Таисии Повали, Алены Апиной и Мурата Насырова и других любимых артистов радиоудачи. Всем удачного вечера.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Без доверия далеко не уехать, а уж в отношениях тем более. Поэтому важно доверять партнеру, ну и самим не давать поводов для сомнений. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше поводов для тревог и как можно больше моментов абсолютной уверенности друг в друге. Практически речь работника ЗАГСа во время регистрации брака. Тема отношений уже скоро продолжит хиты Ани Лорак, группы Иванушки Интернешнл, Фабрика и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. ВАБАНГ.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Тур. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.ru. World. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лилия, я из Москвы. Хочу передать привет всем родственникам, родным, друзьям с работы. И хочу заказать всем песню от Туры Пирожкова «Зацепила». Всем отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Ко мне ты с

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Винтаж в продолжении этого часа на радиодаче. И стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают на просторах интернета. Как понимаете, ответов здесь еще больше. Ну и, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире в финале часа. Здесь рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу на радиодаче хиты Дмитрия Колдуна, Саша Айвазова, а Насти и многие другие.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура, большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Влада написала: «Лучшие танцы — это которые на даче». Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал через мили.

0: Улетели, снег исчез, и с нами, наконец-то, настоящая теплая весна. По крайней мере, во многих городах нашего вещания. На календаре уже 21 мая, поэтому дальше только теплее. Всем шлем большой и теплый привет. Желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и такого же финала рабочей недели. Уже завтра пятница, остается отработать один день, и дальше отдыхаем. Причем завершим трудовые будни мы, как всегда, в яркой и в компании хитов программы «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон завтра в 20:00 по московскому времени. Ну а вот через короткую паузу послушаем песни Андрея Губина, Жанны Фриске, Филиппа Киркорова и не только.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай! Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Ведется расследование.
12: Чем займусь я?
13: Меньше слов.
14: А что мне делать?
11: Действуйте.
13: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
13: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
13: Абонемент на расследование.
15: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
13: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
16: Отлично.
13: В среду и четверг. 18:10.
16: Да.
13: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
13: Возрастное ограничение 16+.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яков Андрей. Хочу передать привет огромной жене Дьяковой Оксане. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. И хочу, чтобы прозвучала песня для нее Юрия Шатунова. Спасибо, радио «Дача».

Тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и самые разные случаи. А еще в период дачного сезона и финала рабочей недели у многих возникает еще одна тема, где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить. Ну и где, собственно, провести свой отдых. Дома сидеть точно нет никакого желания. Но только не сегодня. После работы все мысли о том, чтобы занять горизонтальное положение. Мы всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты группы «Комиссар», «Жасмин», «Монокини» и других любимых артистов радиодачи.

первые поцелуи, ночные прогулки, романтика весной особенно актуальна. А еще, оказывается, есть народные поверья на тему первых поцелуев. Если поцеловать любимого первый раз в полнолуние, то жить будете вместе долго и счастливо. Конечно, на практике такое сложно представить. Вот вы вместе, а луна на небе не видна. Извини, но нет, ждем полнолуния. Мы с вами ожидаем финал рабочей недели и делаем это в компании таких прекрасных песен. На очереди у нас хиты Валерии, Ольги Бузовой, группы Любэ и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: каждому в разгар рабочей недели, да и выходные, хочется сесть в самолет и улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются легко. Для некоторых это прям целое испытание. Особенно, когда происходит смена часовых поясов. Ну и если ваш рост в районе 190 сантиметров и рядом спинка соседнего кресла. Но, согласитесь, это куда лучше, чем рабочее кресло, а уж если у вас сейчас отпуск, и вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лежа на диване и так по кругу, зависти нет предела. Разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, ну а также тем, кто трудится, мы желаем легкого наступающего дня. Ну а касаемо ближайших минут, здесь у нас уже скоро хиты группы «Високосный год», «Слава» и Дмитрия Маликова и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита из города Москва. Хочу поздравить своего друга Олега с днем рождения. Пожелать всего наилучшего и сыграть песню Люси Чеботина «Забывшего». Всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

нас не любит помечтать. Особенно это хорошо удается, когда ты на работе, кругом планы, обязанности, а ты в мечтах где-то далеко, как минимум уже дома. А в идеале на берегу неба. Это уже, правда, другая песня Димы Билана. В общем, мы сейчас, нам никто не мешает строить планы, мечтать и витать в облаках. А лучше это делать под любимые песни нашего эфира. Уже скоро его дополнят хиты Сергея Лазарева, Татьяны Овсиенко, Елены Терлеевой и многие другие. Всем, кто слушает радиодачу, шлем привет.

Сергея Лазарева «Тут или там» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Юлии Савичевой, Никиты и Марии Зайцевой и не только.

0: Майский дождь мы периодически наблюдаем и за нашим окном. Весной осадки неизбежны. Но когда на улице тепло и вообще осознание того, что скоро лето, дождь становится не таким тяжелым испытанием. Желаем всем отличной и теплой погоды, ну и приятного позднего вечера. Уже скоро его дополнят хиты Натали, Николая Баскова, группы «Белый орел» и других любимых артистов. Через короткую паузу на радио «Удача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Удача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Удача».
3: Реклама. Радио «Удача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Удача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория. Звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, Радио «Дача».

дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Надеюсь, сегодняшний четверг все же оказался легким. Ну а главное, он уже завершается. И вот уже через считанные минуты с нами будет пятница. А где-то она и вовсе наступила. Слушают нас во многих городах страны. Мы каждому шлем большой привет. И через короткую паузу одной большой компании послушаем хиты группы «Браво», Григория Лепса и Леша Свик, группа «Студио» и других любимых артистов радиодачи.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

Добронравова на радио «Дача». Музыкальное признание своей второй половине вы также можете сделать в нашем эфире. А еще поздравить с днем рождения, как вариант, или другим приятным событием. Например, наступающей пятницей. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу послушаем с вами хиты Стаса Михайлова, Юрия Антонова, группы «Кармен» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.

нет, у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы интереснее, и в отпуск они вон сколько раз в год уезжают. Знакомая картина в каждой уважающей себя семье — обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Главное — по-доброму и за спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли, вернемся к нашему эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Ирины Аллегровой, Кати Лель, группы «Нана» и других любимых артистов радиодачи. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Республики Башкортостан. Я бы хотела большой привет передать своему сыночке Мустафину Марселю Ильхамовичу, его любимой жене Виолетте Маратовне. И хотелось бы послушать песню Олега Газманова. Спасибо, радио «Дача».

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: часах 00. Радиодача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 18 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%. Завтра местами дождь, плюс 15, плюс 27 градусов, ветер западный 7 метров в секунду, влажность воздуха 78%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 90%. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 71%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: я.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.